чистый ритм формы и цвета. А дальше началась история, о которой заговорил весь мир. В 1961 году лодка оказалась на выставке в Нью-Йорке. Казалось бы, ничего особенного. Картина висела на стене, зрители приходили и уходили, за исключением одного нюанса. Полотно 40 дней провисело вверх ногами. За это время его увидели 116 тысяч человек, и никто не заметил подвоха. Одни приняли работу за детский рисунок, другие — за радикальный эксперимент. Ошибку обнаружила лишь одна внимательная посетительница. По замыслу художника, больший парус должен быть сверху, его вершина устремлена в правый верхний угол. Но в перевернутом виде все выглядело настолько условно, что никто не обратил внимания. Лодку, конечно, быстренько повесили

0: Монте-Карло. 8-499-577-77-99.
1: Ее голос невозможно перепутать ни с чем другим. Хрипловатый, драматичный и сильный. Он превратил Бонни Тайлер в одну из самых узнаваемых певиц 70-х и 80-х. Ее биографии были «Валийские клубы», «Случайный псевдоним», «Операция на связках», которая едва не поставила крест на карьере, и песни, ставшие мировой классикой.

0: Реклама.
1: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандам».

Эдвард Андерсон Берри прославился тем, что своими песнями заложил основы современной популярной музыки. Он родился в семье среднего класса в городе Сент-Луис. К 30 годам Берри успел отсидеть в тюрьме за угон машины и обзавестись женой и ребенком. Чтобы обеспечить семью, Чак работал на заводе по сборке автомобилей, а в свободное время убирался в чужих квартирах. В погоне за благосостоянием он даже выучился на косметолога. Через несколько лет работы он смог позволить себе

0: наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-2952.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

И имя — это не простая формальность, а часть характера, истории и, как верили моряки, будущей судьбы судна. Когда-то название служило чисто практической цели. В порту, на рейде или в открытом море корабль должен был быть легко узнаваемым. Но со временем эта необходимость превратилась в особый ритуал. Яхтам стали давать имена в честь любимых женщин, членов семьи, памятных мест, мифологических героев, морских богов или просто мечты, с которой владелец выходит на воду. В имени яхты часто читается характер самого владельца. Один выбирает название, связанное с семейной историей, другой — с

0: Москва.ру.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Чувства взаимны, но они не могут быть вместе. «Грозовой перевал». Экранизация культового романа Эмили Бронте. История о любви от Андреа Арнольд, ставшая классикой. В кино с 6 августа. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 570.

0: И деловая сессия о нейротехнологиях. Партнер регаты ООО «Лакшери». Официальный представитель селективного парфюмерного бренда «Лапсалю» в России. «Лапсалю» – уникальный концептуальный бренд, который объединяет в себе парфюмерию, домашнюю коллекцию и продукты с линии 12+.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.

0: помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: В нашей стране не найти двух.

0: состоится этим летом. 1 августа. Регата «Радио Монте-Карло». События спортивной программы Восточного экономического форума. Яхты, нетворкинг у воды, музыка и деловая сессия о нейротехнологиях. Партнер регаты ООО «Лакшери». Официальный представитель селективного парфюмерного бренда «Лапсалю» в России. «Лапсалю» – уникальный концептуальный бренд, который объединяет в себе парфюмерию, домашнюю коллекцию и продукты спа-линии. 12+.
1: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве, а в них более 700 московских брендов, мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите, вход свободный. Подробности на leto.mos.ru.

Устраивать пикники существует по всему миру, но у каждой страны есть свои предпочтения в еде и даже способы проведения. Во Франции чаще всего на прогулку берут багеты и киш. В Англии предпочитают сэндвичи, а в США довольно часто устраивают барбекю-пати, где вместо легкого перекуса готовят бургеры. В России пикники, как и во Франции, сначала были доступны только знати. Представители дворянства устраивали целые приемы на природе, для которых нанимали

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения.

для вашего бизнеса. Продвигайте компанию в эфире премиального индор-телеканала «Новиков ТВ». Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. «Новиков ТВ». 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv. Опера «Сельская честь» Пьетро Маскани.

0: можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
1: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Чувства взаимны, но они не могут быть вместе. «Грозовой перевал». Экранизация культового романа Эмили Бронте. История о любви от Андреа Арнольд, ставшая классикой. В кино с 6 августа.

0: Фотошоп и Новомода. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: На улице Маршал Прошлиководом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Номер один.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва. ОГРН 102-770.

участниц и их самых запоминающихся выступлений. Британская почта регулярно выпускает такие коллекции к памятным событиям или в честь знаменитых людей и персонажей от Дэвида Боуи и медвежонка Паддингтона до Лондонской Олимпиады. Участницы Spice Girls, узнав о такой чести, отреагировали своим знаменитым лозунгом «Это Girl Power» и добавили, что в начале карьеры даже мечтать о подобном не могли. Spice Girls. Too much.

Реклама. Мы знаем, где соберутся лидеры бизнеса этим летом. 1 августа. Регата «Радио Монте-Карло». События спортивной программы Восточного экономического

0: радио Монте-Карло.
1: Генеральный партнер программы ПАО «Банк ПСБ». ПСБ – банк сильной страны.
2: Курьезы и суеверия парусного спорта.
1: Кажется, что в парусном спорте все держится на точном расчете. Заранее изученный маршрут, навигация, техника, тренировки и слаженная работа экипажа. Но стоит яхте выйти на воду, как рядом с профессиональными навыками как-то сами собой появляются старые морские приметы. Не свистеть на борту, избегать переименования судна, не злить ветер. В мире регат традиции и суеверия до сих пор идут под одним парусом. Многие приметы родились еще в те времена, когда море было куда менее предсказуемым, чем сегодня. У моряков не было современных

Когда-то свистки использовали для подачи команд, и посторонний свист мог внести путаницу в работы команды. Особенно серьезно моряки относились к имени судна. Считалось, что переименовывать корабль или яхту – плохая примета. Если же новое имя было необходимо, старое старались символически стереть, а судно заново представить морю с торжественной церемонией, добрыми пожеланиями и прочими обязательными ритуалами.

уровнем надежности. Кредитный рейтинг AAA.ru. Прогноз стабильный. ПСБ. Банк сильной страны. Лицензия Банка России номер 3251. Рейтинг АКРА АО. 22 сентября 2025 года. Королевский спорт. На радио Монте-Карло. Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: пользователя скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: Я вышел на стадион.

0: 12+.
1: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве. А в них более 700 московских брендов, мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите, вход свободный. Подробности на leto.mos.ru. 0+.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: О мио бабино каро.
2: Нежная и страстная ария «О мио бабино каро» из оперы Джакомо Пуччини «Джанни Скикки» давно перешагнула границы оперных театров, став одним из самых узнаваемых

0: Монсеррат Кабалье и Анна Нетребко. Сегодня «О мио бабино каро» продолжает звучать на лучших оперных сценах мира, оставаясь не только украшением оперы Джанни Скики, но и самостоятельным музыкальным шедевром.
1: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
1: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса

0: Инстаграм. Во всех гипермаркетах «Лента» и «Окей». Гипервыгода в каждой покупке.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: Ее голос невозможно перепутать ни с чем другим. Хрипловатый, драматичный.

снял свой первый короткометражный фильм «День схватки» и продал его кинокомпании за $100. Вдохновленный успехом, он решил профессионально заняться режиссурой. Свои первые полуметражные фильмы Кубрик также финансировал самостоятельно, но успехом они не пользовались. Только в 1956 году, после выхода третьей работы режиссера картины «Убийство», ставшей эталоном стиля нуар, Кубриком заинтересовались в Метро-Голдвин-Майер. Для следующего проекта ему предложили богатейшую коллекцию

были основаны на литературных произведениях. За свою карьеру Кубрик снял всего 13 картин, однако каждая из них признана шедевром кинематографа. Больше половины его работ были номинированы на «Оскар», а сам Стэнли неоднократно удостаивался наград Британской киноакадемии как лучший режиссер и сценарист. Кубрик подходил ко всем этапам съемки со свойственным ему перфекционизмом. В процессе выбора темы для очередной работы Стэнли всегда тщательно обдумывал каждое

0: купила права на экранизацию эпопеи Толкина «Властелин колец». И режиссеру поступило неожиданное предложение от Джона Леннона экранизировать сагу с группой «Битлз» в главных ролях. Поразмыслив, Кубрик отказался, сославшись на то, что роман «Властелин колец» невозможно перенести на экран.
1: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
2: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для летнего уикенда.

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов.

Реклама. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите

0: настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
1: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло. 8-499-579-77-99. Время джаза. На радио Монте-Карло.

0: 2-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: большим концертом в лондонском Альберт-Холле с эпизодами снов, воспоминаний и фирменного абсурда 90-х. Критики фильм не пощадили. Его ругали за сюжет, актерскую игру и общее безумие происходящего. Зато поклонники приняли Spice World гораздо теплее. Несмотря на разгромные рецензии, фильм стал коммерчески успешным.
1: Spice Girls. Мама.